набрек, атаки по ръцела. Смотри, маци, буркамо, тапети, пармазан. Пет килограма кру, лево джинси, Калвин Клайн. Так, познажите ли ни щастие,